0: Видеться барович кэш, понял, что слышишь. Чиха вода в секирве, чиха вода в секирве. Барович кэш, понял, что слышишь.
1: СК2. Жешов.